0: жолында.
1: Энергия бар жерде, көңілге бар. Energy FM. Музыка как образ жизни. Каждую субботу в 19:00. Прожиточный минимал на Energy.

0: Включайся и чувствуй вайб в субботу в 19.00.
1: Полное погружение на Energy FM.
2: Город замедляется, а басы набирают оборот. Всем привет! Вы на волне электронной музыки, и с вами Таирова Аида. В эфире «Прожиточный минимал» на Energy FM. Здесь звучит ночь еще до того, когда она началась. Спасибо, что присоединились. Начинаем погружение.

0: Вот и подошел к концу наш вечер. С вами была Таирова Аида, и это «Прожиточный минимал». Спасибо, что были со мной, и до следующего вечера. Пока!
1: Музыка как образ жизни. Каждую субботу в 19:00. «Прожиточный минимал» на

0: Включайся и чувствуй вайб в субботу в 19:00.
1: Хаос-стрим Сигежес.
2: Райгаза, Гумиля Хаустин, Аганонаста.
1: Дик Энерджи ФМД.